0: Ка-чинг!
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Мэг зе Найф», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Мэг зе Найф» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Мэг зе Найф».

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Билборд» и провести на его вершине две недели.
2: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова. С хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
4: Ив Монтан. La vie en rose.

0: Реклама.
1: Люблю, когда цифры возбуждают.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Еще раз.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
1: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: СК-10.
4: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкино.
3: Застройщик ОСЗ Домнефтестрой Театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ Домнефтестрой Девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
6: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213-0+.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Больше половины россиян готовы потратить на путешествия по родине в расчет на одного человека до 50 тысяч рублей. Такие данные раскрываются в исследовании платежной системы МИР. Аналитики также выяснили, что 18% респондентов закладывают на отдых от 50 до 70 тысяч рублей, 13% от 70 до 100 тысяч. Кроме того, было установлено, что самым популярным регионом для путешествий внутри страны является Краснодарский край. Летом этого года его хотят посетить более четверти опрошенных. Популярный американский сериал спровоцировал настоящий туристический бум в Таиланде. Причиной возросшего спроса на поездки в азиатскую страну стал третий сезон шоу «Белого лотоса», съемки которого проходили на курортах Самуи в Бангкоке и Пхукете. По подсчетам ведомства, за 4 месяца съемок сериал принес тайской экономике 36,5 миллиона долларов и обеспечил работой 1000 местных жителей. А уже после выхода сериала в эфир число бронирований поездок в Таиланд взмыло в 4 раза, а количество онлайн-запросов выросло примерно на 88%.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
7: 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
16: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
10: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
11: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, не исключается вероятность дождя. Ветер западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 22.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзья.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустов-39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рустов-39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
3: Сохраняйте интерьеры в Pinterest. Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
7: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
8: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
9: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Бью. Это красота твоего тела. Бью. Это философия осознанного движения. Бью. Это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяни 20Б. Опытные тренеры. Индивидуальный подход. Бью.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Соперники на Ближнем Востоке пытаются подтолкнуть Трампа к миру. В этом намерении их объединил шок от войны с Ираном. Дипломатические усилия разворачиваются в момент, когда страны Ближнего Востока перестраиваются и приспосабливаются к ослаблению американской мощи. Это происходит на фоне неспособности Вашингтона нанести Тегерану решающий удар, добиться открытия Армузского пролива или защитить своих союзников в регионе. The Guardian отмечает, что во всем Персидском заливе царит полное разочарование американским влиянием и способностью США быть лидером. Глава МИДа России провел телефонный разговор с госсекретарем США. Сергей Лавров обсудил с Марко Рубио ответ России на террористические атаки ВСУ против мирного населения и гражданских объектов. Как сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства, речь идет о планах российских военных начать системные и последовательные удары по находящимся в Киеве центрам принятия решений и объектам, которые используются в интересах ВСУ. В столице Дагестана прошедшие ливни привели к серьезному наводнению. Автомобили с людьми внутри буквально поплыли под затопленным дорогам. Как сообщает РЕН-ТВ, автомобилисты могли потерять управление или заглохнуть прямо в воде. Синоптики напоминают, что в ближайшие сутки в регионе возможны новые осадки, что может усугубить и без того сложную обстановку. Схожая ситуация ранее сложилась на грани затопления в Чечне в селе Агишты. Из-за угрозы подъема грунтовых вод и прорыва дамбы было принято решение об эвакуации 20 семей. В населенном пункте зафиксировали размыв защитного сооружения протяженностью около 300 метров. С января по апрель на вокзальных комплексах Северокавказской железной дороги пассажирам вернули более 1630 предметов. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД. Чаще всего путешественники забывали в поездах дальнего следования сумки с вещами, мобильные телефоны, наушники, зарядные устройства, а также головные уборы, очки, зонт и обувь. Среди необычных вещей были парик и чайный сервиз. Больше всего предметов возвращено на вокзалах Адлер 369, Ростов-Главный 310, Сириус 217, Новороссийск 167. Жители Ростовской области смогут наблюдать интересные астрономические явления в июне. По словам специалистов, 9 июня ожидается соединение Венеры и Юпитера в созвездии Близнецов. Пронаблюдать явление можно будет вечером в западной части небосвода сразу после захода Солнца. 12 июня можно будет увидеть выравнивание трех планет Солнечной системы – Меркурия, Венеры и Юпитера. Для этого лучше всего выехать за пределы города и найти место с открытым юго-западным горизонтом. 29 июня ожидается микролуние – полнолуние, совпадающее с апогеем орбиты Луны. Видимый размер спутника Земли в моменты микролуния примерно на 10% меньше, а яркость на 25% ниже, чем во время обычного полнолуния. Происходит микролуние примерно 2-3 раза в год. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 71 рубль и 55 копеек, евро стоит 85 рублей и 45 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе облачно с прояснениями, возможен дождь и плюс 22. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в эти минуты загруженность городских дорог оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Скорость в потоке снижена до 8 км в час, время преодоления затора более четверти часа. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой, на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова и на Киргизской улице 50-летия Россельмаша от Беломорского переулка до улицы Страны Советов. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 км. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born for more. Реклама.
4: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
4: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: СК-10.
7: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
6: Застройщик ОСЗ Доннефтестрой Театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ Доннефтестрой Девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
8: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
9: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога Юга Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. «Эмбарго». «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru 6+.
6: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Россияне начали лечиться вкладотерапией, сообщают финансовые аналитики. Специалисты выяснили, что для душевного спокойствия большинству сограждан нужна зарплата от 120 до 150 тысяч рублей в месяц и финансовая подушка на всякий случай. Это снимет стресс и тревожность. 50% россиян каждый день смотрят на сумму своих вкладов в приложении банка. Каждый третий испытывает радость, когда откладывает деньги. Каждый пятый ликует, когда получает кэшбэк. Отсутствие сбережений напрямую влияет на поведение россиян и качество их решений. Треть опрошенных признались, что становятся зависимыми от финансовой ситуации, соглашаются на нелюбимую работу, боятся менять жизнь, когда не хватает финансов. Россияне стали чаще бояться профессионального выгорания, чем увольнения, сообщает Лента.ру. По словам экспертов, сотрудников все больше тревожит постоянная усталость, бесконечные рабочие чаты и ощущение, что дела не заканчиваются даже поздно вечером. Это связано с растущей нагрузкой и привычкой всегда оставаться на связи. При выборе работы для многих теперь важны не только зарплата и стабильность, но и нормальный отдых, понятные задачи и возможность сохранять время для личной жизни.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Колизей. Главная достопримечательность Рима, древний амфитеатр Колизей, в наши дни является настоящим символом итальянской столицы, знакомым даже тем, кто ни разу не был в этом красивейшем городе. Изначально сооружение носило имя «Амфитеатр Флавиев», а название «Колизей» от слова «колоссеус» — «колоссальный» — получило лишь в 8 веке. Его строительство началось в 1 веке нашей эры при императоре Веспасиане, который хотел как можно скорее стереть из народной памяти своего предшественника Нерона и прославить династию Флавиев. Не случайно местом для возведения грандиозного сооружения было выбрано дно осушенного искусственного водоема, который был вырыт перед Золотым домом Нерона. Император Веспасиан хотел произвести впечатление на римлян и подарить им то, в чем, по его мнению, они больше всего нуждались – зрелище. Причем ему удалось это сделать еще в период строительства амфитеатра. Любопытные горожане собирались на улице и как спектакль смотрели на рабов, которые круглосуточно таскали камни и возводили будущую гордость Рима. Празднования по поводу завершения строительства амфитеатра продолжались 100 дней. За это время на арену Колизея вышли сотни гладиаторов и более 5000 диких животных. Представления, поражающие своей жестокостью, устраивались здесь вплоть до 405 года, когда император Гонорий запретил гладиаторские бои, так как они противоречили духу христианства, ставшего господствующей религией в Римской империи. После этого амфитеатр постепенно пришел в запустение, а в 15 и 16 веках рисковал вообще прекратить свое существование, так как его стали использовать как источник строительного материала. Например, из Колизея были взяты камни для возведения Венецианского дворца и Палаццо Форнезе. Тем не менее, в 18 веке отношение к древнеримскому амфитеатру стало значительно более уважительным. Тогда под свою защиту сооружение взял папа Бенедикт XIV. Сегодня же этот памятник древней архитектуры и истории также находится под надежной защитой, теперь итальянского правительства. Колизей превратился в главную городскую достопримечательность, а в 2007 году был признан одним из новых 7 чудес света.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
5: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компанией в Bittrex24.
6: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
7: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям.
17: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте АЗС.ру.
16: ОККО представляет.
17: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
18: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
19: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
20: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
21: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
22: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Погода на радио Монте-Карло.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, не исключается вероятность дождя. Ветер западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 22.
3: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
4: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дон.
7: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ВОС СС «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов-39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: L

0: Ростовской. В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Президент Боливии вдвое снизил зарплату себе и министрам на фоне протестов. Родриго Пас объявил, что он и команда будут получать меньше, чтобы поддержать общество в условиях перебоев со снабжением. Глава государства также сообщил, что открыт к диалогу, но только с теми, кто готов к переговорам. Антиправительственные протесты продолжаются в Боливии уже несколько недель. Жители страны перекрывают дороги в разных регионах. Власти возлагают ответственность за возникшие перебои со снабжением и беспорядки на сторонников экс-президента Эва Моралеса. Марк Рубио не исключил возможной эскалации конфликта на Украине. Госсекретарь США выступил с таким заявлением в ходе общения с журналистами в Индии. «Опасность во всех конфликтах состоит в том, что по мере их продолжения всегда есть угроза эскалации, угроза того, что они распространятся на что-то новое», — отметил Рубио. Американский госсекретарь также заявил, что во время состоявшегося накануне телефонного разговора заверил главу МИД России Сергея Лаврова в готовности Соединенных Штатов содействовать урегулированию украинского кризиса. С 3 по 6 июня в северной столице состоится 29-й Петербургский международный экономический форум. Его главная тема в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Город завершил основные мероприятия, утвержденного губернатором плана подготовки к МЭФ. Александр Беглов отметил, что решены все ключевые вопросы подготовки транспортной и инженерной инфраструктуры, логистики участников форума, медицинского обеспечения и другие. В России разрыв между стоимостью квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья к концу 2025 года достиг 90%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата. В Центральной России цена в новостройках почти вдвое выше, чем в готовых домах. В среднем по стране квадратный метр в новостройках стоит 314 тысяч рублей, на вторичном рынке – 165. Эксперты называют такой разрыв аномальным по международным меркам. В странах Европы и G7 превышение обычно не составляет более 9-15% в пользу нового жилья. С начала этого года средства земельного сертификата получили 100 многодетных семей Ростовской области. Об этом сообщается на сайте Донского правительства. Всего в этом году планируется обеспечить ими более 600 семей. На эти цели в бюджете заложено более 600 миллионов рублей. Программа реализуется на Дону с 2020 года за счет областного бюджета. За это время средства земельного сертификата были перечислены более 4000 многодетных семей на сумму почти 2 миллиарда 300 миллионов рублей. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 71 рубль и 55 копеек, евро стоит 85 рублей и 45 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе облачно с прояснениями, возможен дождь и плюс 22. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карта, оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Скорость в потоке снижена до 8 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на Восточном шоссе, в Ворошиловском мосту и в Ворошиловском проспекте от Пойменной до Большой Садовой. Также небольшие сложности возможны на Киргизской улице 50-летия Россельмаша от Беломорского переулка до улицы Странный Совет и на Вятской от улицы Щербакова до улицы 50-летия Россельмаша. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 км. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7-863-309-07-85.
3: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
5: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске кино. Фильм «Мандалорец и Грогу» с Педро Паскалем возглавил мировой прокат, но старт картины оказался самым слабым среди всех полнометражных фильмов по «Звездным войнам», выпущенных Дисней. За длинные выходные в США лента собрала 102 миллиона долларов, а мировые сборы достигли 165 миллионов. Несмотря на первое место в прокате, результат оказался ниже, чем у фильма «Хан Соло. Звездные войны. Истории», который в 2018-м называли провалом франшизы. Аналитики отмечают, что новые сборы подтверждают усталость зрителей от «Звездных войн» на большом экране. «Мандалорец и Грогу» стал первым фильмом франшизы в кинотеатрах после выхода «Звездных войн. Скайуокер. Восход» в 2019 году. После этого Disney временно поставила кинофильмы по вселенной на паузу, сосредоточившись на сериалах для Disney+. При этом, как пишет The Guardian, сама серия «Мандалорец» остается одной из самых успешных проектов сервиса Disney+, а игрушки с Грогу, которого фанаты называют «Малыш Йода», разошлись тиражом более 13 миллионов экземпляров. По данным инсайдеров, Disney рассчитывает, что фильм сможет удержаться в прокате благодаря хорошим оценкам зрителей, а также поможет поддержать продажи мерча, подписок Disney+ и посещаемость тематических парков.

меню на радио Монте-Карло. Картофельные шанги. В советском фильме «Девчата» есть знаменитая сцена, когда главная героиня доказывает, что из картофеля можно приготовить больше 10 блюд. Последним из них она называет «шанги». И бригада парней и передовиков удивляется новому для них слову. Один из них даже восклицает: «Это что такое?» Шанги или шанишки – это дрожжевые открытые пирожки, на которые выкладывают начинку. Их готовили еще в Древней Руси, особенно часто эту выпечку можно было встретить на Урале и в Сибири. Говорят, сначала крестьяне наполняли лепешки из теста гороховой кашей, а позже заменили ее на картофельное пюре. Так и появились те самые шанги из монолога Тоси Кислицыной. Эти пирожки круглой формы считаются родственниками ватрушек. В России можно попробовать шанишки с грибами и мясом, посыпанные сверху тертым сыром. И, конечно, сладкие, например, с творогом и ягодами. Но традиционный рецепт – это все-таки шанги с картофелем, приготовленные в домашней печи. Самое главное в шангах – это дрожжевое тесто. Его нужно замесить с растопленным сливочным маслом и дать настояться в тепле. Затем из него формируют шарики и расплющивают посередине. Сверху кладут начинку из картофельного пюре с зеленью и солью. По краям шанги смазывают маслом и выпекают в духовке около 20 минут. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
3: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
2: Все отключаю. Экономим.
3: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
2: Комплектом?
3: Да. Больше 10 инструментов. Дешевле, чем по отдельности. И не нужно между собой интегрировать.
2: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
4: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
5: Ла-лай-ла-ла-ла-ла. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: 5 июня в 19:00 Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
15: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, не исключается вероятность дождя. Ветер западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 22.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
6: Еще раз.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
6: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
7: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: СК-10.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК НОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. 5 стран ЕС призвали ужесточить торговые меры для противодействия Китаю. Совместный неофициальный документ подготовили Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Литва. Как пишет Политику, они рекомендовали руководству Евросоюза чаще расследовать недобросовестную торговую практику КНР. Группа из 5 стран призвала Брюссель шире использовать тарифы и другие защитные меры для борьбы со злоупотреблением со стороны Китая и других стран. Командиром первого полета на Марс станет китайский миллиардер Чун Ван. Об этом заявили в компании SpaceX. Перед полетом на Марс ему предстоит облететь Луну. Правда, ни даты, ни технических подробностей миссии пока не раскрывают. Чун Ван родился в Китае в 1982-м. С детства он показал любовь к информатике, но предпочел бизнес в сфере криптовалют. Он разработал собственное программное обеспечение и в 2013-м создал F2Pool – первый в Китае пул по майнингу виртуальной валюты биткоинов. Сегодня его бизнес оценивается в 300 миллионов долларов, а вот личное состояние – в 1 450 000 000. Никол Пашинян заявил о планах подать новый иск против бизнесмена Самвела Карапетяна. Премьер-министр Армении сообщил об этом в видеообращении к жителям республики. Ранее лидер партии «Сильная Армения» заявил, что Пашинян принесет новые беды республике, а затем спокойно уйдет и будет наслаждаться своим домом в Канаде. Пашинян уже подавал гражданский иск против Карапетяна. Премьер требовал опровергнуть слова бизнесмена о том, что глава правительства употреблял глюциногенные грибы. В России планируется разработка государственных стандартов на рационы школьного питания. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. Новые ГОСТы должны сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Парламентарий подчеркнула, что еда для подростков должна быть не просто свежая, а полностью сбалансированной. Она отметила, что на российском рынке присутствуют производители, выпускающие именно такую продукцию, причем речь идет как о готовом питании, так и о сырье для его приготовления. Правительство Ростовской области выделило 500 миллионов рублей из бюджета на финансовую поддержку профессиональных игровых команд региона. Об этом говорится на сайте Донского правительства. Средства предназначены для подготовки и участия клубов во всероссийских и международных соревнованиях. Министерство по физической культуре и спорту провело конкурсный отбор, по итогам которого заключено 9 договоров с победителями. Среди получателей – футбольные, хоккейные и гандбольные клубы, а также команды по регби, волейболу и другим видам спорта. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 71 рубль и 55 копеек, евро стоит 85 рублей и 45 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе облачно с прояснениями, возможен дождь и плюс 22. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на проспекте Соколова от улицы Варфоломеева до Большой Садовой, на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой и на проспекте Михаила Нагибина от проспекта Ленина до площади Гагарина. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон +7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8 863 309 0404. ВОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Турция сохранила третье место в международном рейтинге стран с наибольшим количеством чистых пляжей. По данным Фонда экологического образования, в нынешнем сезоне количество турецких пляжей, достойных престижного голубого флага, увеличилось до 580. Лидируют в списке по числу флагов по-прежнему Испания и Греция. Наибольшее количество пляжей с голубыми флагами в Турции находится в Анталии – 232 объекта. Также значительное число сертифицированных пляжей сосредоточено в провинциях Мугла и Измир, получивших 113 и 60 знаков отличия соответственно. Помимо пляжных зон, флаги получили объекты морского транспорта и инфраструктура. В список вошли 30 яхтенных марин и ряд туристических судов. Напомню, для получения престижного экологического статуса объекты должны соответствовать 33 критериям, которые включают контроль качества воды, обеспечение безопасности и выполнение требований по защите окружающей среды. Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Twill назвали самые подорожавшие направления летнего отдыха в России. На первом месте в списке оказался кубанский курорт Джимите, где средняя цена ночи выросла на 137% по сравнению с летом 2025 года. На втором месте разместился волжский курорт Дубовка, где рост составил 106%, на третьем – поселок Черноморское в Крыму, где стоимость ночи увеличилась на 61%. В десятку направлений с резким ростом стоимости проживания летом также вошли города Саки и Алу. Что в Крыму, город Майкоп в Адыгее, село Лермонтово, город Горячий Ключ и поселок Пересыпь в Краснодарском крае.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джеймс Браун. Композиция «I got you, I feel good» или, как ее знают многие, просто «I feel good» стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I found you», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I got you, I feel good».

0: утро! Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, не исключается вероятность дождя. Ветер западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 22.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня «Мамина отрада». Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
7: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: 31 мая в Эмбарго в рамках Йога Юга Фест. Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этноэлектро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
4: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
5: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о литературе. Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг продали на аукционе за 23 тысячи долларов. Книга была опубликована в 1997 году и в то время стоила всего 5 фунтов. Его купила книжный обозреватель Катрина Макникол из Шотландии. Женщина так и не нашла времени прочитать роман и убрала его в коробку на чердаке. Катрина нашла книгу во время уборки. Поскольку издание сохранилось почти в идеальном состоянии, его высоко ценили на аукционном рынке. Эксперты назвали его лучшим экземпляром, когда-либо оказывавшимся в продаже. Частный коллекционер приобрел книгу на аукционе редких книг в Стаффордшире. Сумма, которую он заплатил за издание, оказалась рекордной. В 2025 году за «Гарри Поттера» в мягкой обложке отдали рекордные 16 тысяч долларов. Издательство Bloomsbury Publishing выпустило «Гарри Поттера и философский камень» изначально небольшим тиражом. В продажу вышли всего 500 книг в твердом переплете и чуть более 5000 в мягком.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
4: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
12: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
13: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
14: Квартиру сниму на Суточно.ру.
15: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
18: 0+.
19: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Знаете, что объединяет Камчатку, плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда? Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Знатьлюбитьгордиться.рф.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, не исключается вероятность дождя. Ветер западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 22.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1-ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213.

0: Рояль Плюс.
1: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана Рофтоп 39. И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане Рофтоп 39 в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе доганоса. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ВОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд «Маха» в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: дороги. Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске об исследованиях. Оказывается, прогулки помогают людям мыслить более креативно. Наверное, все когда-то ломали голову над заданиями по учебе или работе. В такой ситуации легко зациклиться на поиске решения и забыть об отдыхе. Психологи из Австрии захотели проверить, может ли прогулка на свежем воздухе освежить мозг и пробудить творческие идеи. Они провели эксперимент при участии 157 добровольцев. Их попросили на протяжении 5 дней носить нагрудные датчики для фиксации движения. Смартфоны участников загрузили программу, которая несколько раз в день присылала им простые задания на креативность. У всех была минута, чтобы решить одну из них, быстро подумать и отправить экспериментаторам картинку или текст с ответом. Анализ результатов показал, до 10-25 минут умеренной физической нагрузки приводит к активации воображения. По данным ученых, креативность просыпалась не в момент прогулки, а примерно спустя час после нее. Китайские инженеры изобрели умный ИИ-ошейник для перевода с кошачьего и собачьего языков. По словам специалистов, ИИ-переводчик обучен на миллионах записей о поведении домашних животных из разных стран. В основе разработки лежит особый алгоритм. Он устроен по принципу нейросети от крупной китайской технологической компании. Если верить инженерам, ошейник способен верно переводить до 95% звуков, издаваемых кошками или собаками. Предполагается, что с помощью гаджета хозяева научатся идентифицировать эмоции питомцев. Пока кто-то пытается уличить изобретателей во лжи, тысячи жителей КНР уже оформляют предзаказы. Кажется, люди слишком давно мечтают пообщаться с четырехлапыми друзьями. На спорную разработку они готовы потратить 799 юаней или около 8500 рублей по актуальному курсу.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло. Достопримечательности Фиджи. Считается, что главное, ради чего стоит ехать на Фиджи, это богатый подводный мир прибрежных рифов. Подтверждением этому служит тот факт, что на одном из фиджийских островов построил собственный дайвинг-курорт сын Жака Ива Кусто. Но на самом деле на Фиджи есть немало мест, достойных внимания. Например, на главном острове архипелага находится самый большой в южном полушарии индуистский храм. Он похож на разноцветную пирамиду, украшенную всевозможными религиозными элементами, и возносится в небо почти на 30 метров. В действительности, это даже не один храм, а сразу три. Первый посвящен богу войны Маругану, второй богу мудрости Ганеше, а третий богине Минакши. Недалеко от храма находится сад спящего гиганта, который был основан американским актером Раймондом Барром. Он был большим любителем орхидей и, выкупив часть фиджийской земли, устроил там личную оранжерею. Позже доступ к ней открыли для всех желающих, и сейчас там представлено более 2000 орхидей. Впрочем, самый удивительный фиджийский цветок стоит искать на другом острове архипелага – Тавиуни. Именно там, на берегу горного озера, встречается редчайшее растение с причудливым названием тагемуция. Оно не переносит пересаживаний, поэтому не растет ни в одном другом месте мира. Фиджийцы считают его священным и верят, что этот цветок приносит счастье в любви. Но самая необычная достопримечательность Фиджи — невидимая. Речь идет о линии перемены дат или 180-м меридиане. На том же острове Тавиуни, где примерно проходит эта линия, установлен памятный знак. Оказавшись рядом с ним, можно в буквальном смысле одной ногой постоять в сегодняшнем дне, а второй — в завтрашнем. Конечно, разница во времени физически неощутима, но жителей и гостей Фиджи радует мысль, что они первые на планете встречают новый день.
1: Открывая острова на радио Монте-Карло. Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
2: Прародительницей песни Элвиса Пресли «Love Me Tender» является сентиментальная баллада времен гражданской войны в США, композиция «Аура Ли», ставшая особенно популярной в войсках северян. В 1956 году о треке узнал Элвис Пресли и захотел включить его в дебютную картину со своим участием «Братья Рено». Переделанная версия «Аура Ли», получившая имя «Love Me Tender», стала настолько успешной, что фильм, недолго думая, переименовали и назвали в честь песни «Love Me Tender».
1: Элвис Пресли. «Love Me Tender».

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: ОККО представляет.
12: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
13: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
14: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
15: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
16: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
17: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам.
18: Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
19: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
21: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
22: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
23: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
24: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
25: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
26: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
4: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
1: Погода на «Радио Монте-Карло».
2: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 17. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 23.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
5: Окошкина.
6: 31 мая.

0: Эмбарго в рамках Йога Юга Фест. Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru 6+.
1: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Актер Идрис Эльба заявил, что никогда не проходил пробы на роль агента 007 Джеймса Бонда. Актер часто фигурировал в таблоидах вместе с кандидатурами Генри Кавилла, Тома Харди и других. Ранее стало известно, что для 26-го фильма об Индиане наняли кастинг-директора «Игры престолов» Нину Голд. Среди более молодых СМИ называли Джейкоба Элларди, Аарона Тейлора-Джонсона, Калума Тернера и прочих. Режиссером следующей ленты выступит Дени Вильнёв. Сценарием занимается автор «Острых козырьков» Стивен Найт. Картину в кинотеатрах выпустит Amazon. MGM. Лауреат Оскара Николас Кейдж дал новое интервью изданию New York Times. В нем он назвал имена голливудских режиссеров, которым в разное время отказывал в сотрудничестве. Среди них оказались Кристофер Нолан, Пол Томас Андерсон и Вуди Аллен. По словам Кейджа, после отказа постановщики переставали выходить на связь с повторным предложением. Нолан предлагал актеру роль в триллере «Бессонница», в итоге в фильме сыграли Аль Пачино и Робин Уильямс. Андерсон в неназванные короткометражки на заре карьеры. Информацию о проекте Аллена Кейдж не предоставил. Единственным режиссером, который вернулся после отказа Кейджа, стал Дэвид Рассел. Актер снялся в его предстоящем спортивном байопике «Мэдден». На этой неделе с Кейджем выходит супергеройский сериал «Паук Нуар» от стрим-сервиса Prime Video. Шоу уже получило высокие оценки критиков. Let's go.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 17. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово

0: «Сияние. Старт продаж». Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Реклама.
2: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: «Бью» — это красота твоего тела. «Бью» — это философия осознанного движения. «Бью» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бью».
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договор. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

Радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете Радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Мерлин Монро. Композиция «I Wanna Be Loved By You» была написана в 1928 году для мюзикла «Good Boy», но мировую известность этот трек приобрел благодаря картине «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в одной из главных ролей. Она же и исполняет в фильме песню «I Wanna Be Loved By You». Мерлин Монро. «I Wanna Be Loved By You».

0: Скуби-Ду.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.
2: Монте-Карло.
3: Монте-Карло Дайджест.
4: В этом выпуске об исследованиях. Российские ученые объяснили, почему новички уверены в своих знаниях больше опытных специалистов. В 1990-х психологи из США Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер заметили, что неопытные специалисты часто переоценивают свои способности. Однако, согласно описанному ими эффекту, чайники быстро достигают пика глупости, после чего самоуверенность постепенно проходит. Человек оказывается в долине отчаяния. Российские исследователи предложили посмотреть на феномен с точки зрения механизмов обучения и создали свою теоретическую модель. Авторы взяли за основу то, что каждая область знаний – это ограниченный набор фактов. На каждый факт можно взглянуть с двух сторон. Во-первых, человек может знать или не знать о нем, а во-вторых, он способен или не способен сформулировать его без помощи со стороны. Так, на старте чайник мало осведомлен о новой области знаний и чувствует, что быстро освоил азы своего дела. Это и есть пик глупости. Потом, когда объем информации продолжает расти, способность усваивать ее начнет уменьшаться. Если верить ученым, новички могут застревать в ловушке самоуверенности и рано прекращать обучение. Чтобы не попасть в нее, нужно оставаться любопытным и сохранять критическое мышление.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: ОККО представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
6: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
7: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО ОТП Банк. Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 17. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 23.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина!
5: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
6: Я без него никуда не поеду.

0: любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
1: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
2: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
3: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога Юга Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая «Эмбарго» «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru 6+.
4: ООО «Радарио», ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина.
3: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. В Японии 20-летний полицейский сделал ложное сообщение о минировании бара, где должна была пройти его прощальная вечеринка с коллегами. Мужчина просто не хотел идти на вечеринку. Днем в преддверии прощальной вечеринки бывший патрульный города Сага позвонил в заведение, сказав сотрудникам, что у входа в бар заложена бомба. Работники бара сообщили об этом полиции, после чего правоохранители провели осмотр и убедились в отсутствии подозрительных предметов. Позднее полицейские вычислили злоумышленника. На работе мужчине был вынесен выговор. После этого патрульный уволился по собственному желанию. Медведь проник в отель на горном курорте Паяна-Брашов. Косолапый злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел в конце прошлой недели. Животное смогло справиться с ручкой двери и проникнуть внутрь. Медведь оказался в техническом помещении и, не найдя лакомства, ушел. Сотрудники отеля обеспокоились ситуацией и обратились в полицию. Такие ситуации в регионе стали рядовыми. По словам туроператоров, медведи все чаще стали выходить из леса и проникать во дворы, на автостоянки и в здания в поисках еды.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Крепость Кёнигштайн. Расположенная неподалеку от Дрездена на берегу реки Эльба, крепость Кёнигштайн является главной местной достопримечательностью, посмотреть на которую приезжают сотни тысяч туристов со всего света. Построена крепость была в 13 веке по приказу короля Вацлава I, а первое письменное упоминание о ней датируется 1241 годом в Верхнелужицкой пограничной грамоте, которую тот же Вацлав скрепил печатью «In lapide regis», что переводится с латыни как «на камне короля». Отсюда и имя крепости – Кёнигштайн или «камень короля». Правда, изначально она была не каменной, а деревянной, но постепенно была перестроена, расширена и укреплена. Причем настолько, что за века существования Кёнигштайна ее никому не удалось захватить. О неприступности крепости ходили легенды, и многие короли, цари и полководцы приезжали в Саксонию, чтобы посмотреть на чудесные укрепления. Несколько раз Кёнигштайн посещал даже Петр I. Говорят также, что интерес к крепости проявлял и Наполеон Бонапарт. Неудивительно, что со временем у такого неприступного сооружения появилась новая функция. Кёнигштайн стали использовать как тюрьму. Например, в начале 18 века в заточении здесь находился знаменитый алхимик Бёдгер и под неусыпным надзором проводил свои опыты, результатом которых стало появление первого в Европе фарфора. Кроме того, местные герцоги и короли хранили в Кёнигштайне свои бесценные сокровища. Известно, что во второй половине 19 века в местной сокровищнице хранилось более 2 миллионов таллеров — серебряных монет того времени, расфасованных в деревянные бочки. Сегодня Кёнигштайн функционирует как музей, который ежегодно посещают более 700 тысяч туристов. Кроме того, находящаяся на горе крепость является отличной смотровой площадкой, с которой открывается великолепный вид на долину реки Эльба.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dreamfest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП/ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один, а можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину, попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Justin, te parler comme la première fois.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно, чулетечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
4: Радио Монтаж.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 17. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
8: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213-0+.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ВОС ИЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустоп-39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп-39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
8: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога-Юга-Фест». Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этно-электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. «Эмбарго». Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
5: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Майли Сайрус удостоилась звезды на Аллее славы Голливуда. Церемония закладки состоялась 22 мая. 33-летнюю певицу и актрису на мероприятии сопровождали ее жених Макс Маранда, мама Тиш Сайрус, сестра Бренди Сайрус и подруги актриса Аня Тейлор-Джой и модельер Донателло Версаче, которые выступили с поздравлениями. Дрейк стал первым артистом в истории, которому удалось одновременно занять три верхние строчки чарта Billboard 200. Новые альбомы музыканта Iceman, Habibti и Maid of Honor дебютировали сразу на первом, втором и третьем местах соответственно. Главным релизом стал Iceman, который Дрейк тизерил почти два года. Благодаря этому рэпер получил уже 15-й альбом номер один в карьере и побил рекорд Jay-Z по количеству альбомов лидеров чарта среди сольных исполнителей и артистов R&B и хип-хопа. Дрейк также сравнялся с Тейлор Свифт по числу альбомов номер один среди сольных артистов. Впереди остаются только Beatles с 19 первыми местами. Iceman показал второй крупнейший старт 26 года после альбома Every Rank группы BTS. При этом релиз стал самым успешным R&B хип-хоп альбомом года. О выходе сразу трех пластинок Дрейк объявил во время своего четвертого стрима Iceman за день до релиза.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
11: «Лента».
12: Галя, у нас отмена!
13: Какая еще отмена?
12: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
14: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
16: Радио «Монт».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 17. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 23.
2: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Seven languages, jewels, box life.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Вучич заявил о замедлении переговоров Сербии о вступлении в ЕС на 5 лет. По словам президента страны, причина в отказе официального Белграда поддержать санкции против России и признать независимость самопровозглашенного Косово. Президент Сербии отметил, что никакие другие объяснения не соответствуют действительности. Делегация японских Минэкономики и МИДа прибыла с визитом в Россию. Он продлится несколько дней. В программу входит ряд встреч на правительственном уровне. Цель переговоров – коммуникация с российской стороной в контексте защиты активов японских компаний, работающих в нашей стране. Такие данные со ссылкой на представителя Министерства экономики, торговли и промышленности Японии приводят РИА Новости. В ближайшие годы тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут почти на 36%. Таков прогноз Минэкономразвития. Есть тенденция ухудшения состояния жилищно-коммунального хозяйства и прежде всего инфраструктуры. Переломить ее правительству не удалось. На заявление о росте тарифов отреагировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он выступил против идеи повышения тарифов на коммуналку, подчеркнув, что такие предложения следует сначала обсуждать с профильным комитетом. От клещевого вирусного энцефалита привились более 2,5 миллионов россиян. Обновленные данные привели в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства отметили, что всего с начала сезона зарегистрировано 129 тысяч обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Наибольшее число зафиксировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. В России необходимо повысить минимальную длительность ежегодного отпуска с 28 до 35 дней. Это нужно, чтобы возместить выходные, которые пропадают во время отпуска. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Николай Новичков. По словам парламентария, сейчас в 28 днях отпуска учтены и выходные, поэтому, по мнению Новичкова, важно прибавить к отдыху еще неделю. Парламентарий считает, что увеличение отпускных дней даст трудящимся возможность хорошо отдохнуть, предотвратит синдром профессионального выгорания и поможет восстановить работоспособность. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 71 рубль и 55 копеек, евро 85 рублей и 45 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, небольшой дождь и плюс 23. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 6 баллов оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты к этой минуте. На улице города движение затруднено. Самые крупные заторы сейчас на Малиновского, Всесоюзная от проспекта Стачки до Портовой, на Панфиловцев, Вятская от ОТЗС до улицы Россельмаша. В обоих случаях вы потеряете около 20 минут. 15 минут потратите на Мадаяна от Лесопарковой до улицы Доватора и на Троллейбусной от Российской улицы до улицы Страны Советов. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 км. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте art.dom.rf.
8: СК-10. Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213. 0+.
7: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте art.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина!
12: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Фильм «Грязные деньги» возглавил российский прокат по итогам предыдущего уикенда. Боевик Гая Ричи стартовал с кассой в 167,5 миллионов рублей. На второе место опустился «Дьявол носит Прада 2». Пиратский релиз на второй неделе собрал 109 миллионов, что на 47% меньше, чем на первой. Следующие три строчки заняли новинки. Молодежная комедия «Не одна дома 3» выпускной, хоррор «Обсессия» и сказочная комедия «Богатыри». Тем временем в американском и мировом прокате лидером стал фильм «Мандалорец и Грогу». Сиквел сериала «Вселенная Звездных войн» стартовал в США с кассой 82 миллиона долларов и еще 64 миллиона собрал в 51 стране. Кристина Хендрикс и Наоми Харрис исполнят главные роли в сериале «Репутация», который запустил в производство BBC. Харрис сыграет Лену, грозного адвоката, которая оказывается втянутой в самое громкое дело десятилетия, представляя интересы мировой поп-звезды Давины Найт. Найт выпустила провокационную новую песню, обвиняя своего бывшего мужа Билли в жестоком обращении, и он отвечает ей тем же. Их частный конфликт перерастает в публичную клеветническую тяжбу. Задействуются пиар-машины, нарушаются законы, а социальные сети становятся судьей, присяжным и полем битвы. Как сообщает Deadline, создателем сериала выступает Аня Рейс, которая вдохновилась громкими новостями последних месяцев, включая публичную ссору и суд между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони, а также последний альбом Лили Аллен, в котором она раскритиковала своего бывшего мужа Дэвида Харбора.

люди, смотревшие романтическую мелодраму «Мои черничные ночи» режиссера Вонга Карвая, чаще всего делятся на тех, кому фильм очень понравился, и на тех, кто посчитал его скучным. Но и те, и другие после просмотра наверняка пошли искать кафе, где можно заказать черничный пирог. В фильме у главного героя в кафе всегда оставался нетронутым именно черничный пирог. Персиковый, яблочный разлетались на ура, а этот ждал своего посетителя. И дождался главную героиню, которой он очень понравился. А вот режиссер Вонг Кар-вай, кстати, как-то раз признался в интервью, что лично он черничный пирог не любит. Слишком уж он сладкий. Поклонники «Черничных ночей» не раз пытались повторить рецепт коронного блюда киношного кафе «Ключ». Для многих оказалось неожиданным сочетание черники и банана, да еще и с корицей. Но именно так начинка получается очень нежной и в сочетании с хрустящим тестом и шариком ванильного мороженого является собой отличное дополнение к полуночной чашке чая. Киноменю на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
6: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компании в Bittrex24.
7: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
10: 0+. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
11: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
12: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
15: ОККО представляет.
16: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
17: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
18: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
19: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
20: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
12: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
17: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
19: Нина Симон. Feeling good.
20: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 17. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ-Сигма-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит и конус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Беньямин Нетаньяху госпитализирован в Иерусалиме. Премьер-министра Израиля доставили в медицинский центр Хадаса и Кирям накануне вечером. Издание «Таймс оф Израиль» со ссылкой на офис Нетаньяху сообщает, что 76-летний политик получает стоматологическое лечение. Россияне смогут покупать недвижимость в другом городе без личной поездки. Новый механизм дистанционных сделок начнет работать с 1 июля, пишет РИА Новости. Для оформления понадобятся электронные документы, усиленная электронная подпись и подтвержденная биометрия. При этом подготовиться нужно заранее. Биометрию оформляют при личном посещении банка. Важно, что она лишь подтверждает личность участника сделки, поэтому выписку из ЕГРН, историю квартиры и другие документы по-прежнему придется проверять. В Ростове-на-Дону присоединение новых трамвайных путей обойдется в 8 миллиардов 200 миллионов рублей. Соответствующая информация по итогам заседания о стратегии транспортного развития появилась на портале «Ростовский городской транспорт». В случае стыковки действующей сети с путями, которые построены в микрорайоне Левенцовка, потребуется 8 миллиардов 200 миллионов рублей. Сумма включает закупку 6 новых вагонов, следует из расчетов специалистов. При этом восстановление уже существующей инфраструктуры и ремонт депо на 36-й линии потребует значительно меньше – 2 миллиарда. До 600 миллионов. Кроме того, эксперты отмечают низкую социально-экономическую эффективность присоединения веток, так как поездка на трамвае займет 1 час против 35 минут на автобусе. В среду 27 мая мусульмане Ростова отметят Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. Праздничный намаз начнется в 7:00 в двух мечетях города, на улице Фурмановской 131 и на улице Туркестанской 1Б. Об этом сообщили в администрации. Одним из главных обрядов праздника является ритуальное жертвоприношение животного. Власти напомнили, что совершать его в черте города, в том числе в общественных местах, запрещено. Для обеспечения безопасности и порядка привлечены сотрудники правоохранительных органов и волонтеры Центрального духовного управления мусульман Ростовской области. Работодатели все чаще присматриваются к потенциальным сотрудникам в неформальной обстановке, например, на мероприятиях, в кафе или на занятиях спортом. Так, кандидатов находили уже больше половины работодателей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос. Причина таких поисков в том, что резюме и тестовые задания все чаще готовят с помощью искусственного интеллекта, и оценить реальные навыки человека становится сложнее. HR-специалисты отмечают, что компании все чаще опираются на рекомендации и личные контакты. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 71 рубль и 55 копеек, евро 85 рублей и 45 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, небольшой дождь и плюс 23. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 8 баллов оценивает дорожную ситуацию этим вечером Яндекс.Карты в Ростове-на-Дону. На улицах города очень серьезные пробки. Самый загруженный отрезок – это Малиновского от улицы Доватора до проспекта Стачки. Здесь вы потеряете около 40 минут. Полчаса потратите на Панфиловцев, Вятская от Днепропетровской до Днепровского переулка. Столько же времени затратите на проспекте Шолохова от площади Энергетиков до Октябрьской площади. И 25 минут простоите на Театральной площади, Большой Садовой от парка имени Вити Черевичкина до проспекта Чехова. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 км. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
6: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о здоровье. Прокрастинация сна – распространенное явление, при котором человек сознательно оттягивает момент засыпания, несмотря на усталость, отдавая предпочтение использованию соцсетей или просмотру сериалов, заявила психолог Кристина Морозова. По ее словам, сидение в телефоне приводит к выбросу дофамина, который считается гормоном счастья. Именно из-за него формируется привычка использовать по ночам гаджеты в ущерб сну. Другими причинами такого поведения специалист назвала нехватку времени на себя в течение дня, высокий уровень стресса и тревоги. В этих случаях человек пытается добрать положительные эмоции и снизить напряжение благодаря вечерним отвлекающим занятиям, пояснила она. Еще одним важным фактором является ассоциирование сна с физическим дискомфортом. Это происходит из-за неправильно подобранной подушки или матраса. Когда человек долго ворочается и ищет удобное положение, то это часто говорит о том, что матрас или подушка не дают нужной поддержки. Тело не может расслабиться, потому что шея и позвоночник находятся в неправильном положении. Мышцы напряжены, а на отдельные участки приходится избыточное давление, отмечают эксперты.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Гран-Канария. Главным островом Канарского архипелага считается созвучный с ним по названию Гран-Канария, поскольку там расположена столица архипелага Лас-Пальмас. Этот город стал многонациональным, потому что помимо дорогих отелей и пляжей, в нем находится оживленный порт. В конце прошлого века он был одним из самых активных в мире, что и послужило причиной переселения в Лас-Пальмас людей со всего мира. Сейчас там живут выходцы из Африки, Китая, России, Ближнего Востока, Кореи и Индии. Впрочем, и туристов на Гран-Канарии предостаточно. Этот остров полюбился европейцам не меньше, чем расположенный неподалеку Тенерифе, да и причин посетить его тоже немало. Во-первых, официально признано, что Гран-Канария обладает самым благоприятным климатом в мире. К такому выводу пришли ученые из Сиракузского университета США. Во-вторых, если Тенерифе — это остров вечной весны, то Гран-Канария — остров вечного праздника. Там ежегодно проводится одно из крупнейших парусных событий в мире — Атлантическая регата, в которой принимают участие до 230 яхт. Также остров славится своим карнавалом, вторым по красочности и масштабу после бразильского. Кроме того, на Гран-Канарии каждый год проводится фестиваль танца, джазовый и оперный фестивали, а также международный кинофестиваль. Но все-таки самая интригующая достопримечательность Гран-Канарии — это остров-призрак Сан-Барандон. Уже много веков он периодически появляется у берегов главного Канарского острова. Есть сотни документов и свидетельств, в которых люди утверждают, что видели Сан-Барандон своими глазами. Кроме того, периодически после шторма на Гран-Канарии находят прибитые течением ветки, необычные фрукты и целые деревья, аналогов которым нет на Канарском архипелаге. Но ученые продолжают настаивать, что таинственный остров не более чем мираж, связанный с эффектом отзеркаливания или скоплением облаков на горизонте. В любом случае, самый верный способ разгадать загадку — это посетить Гран-Канарию.
0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг.
2: В свое время одна крупная звукозаписывающая компания отказала в контракте начинающей группе «Битлз», посчитав, что они недостаточно профессиональны. По мнению многих историков, это была крупнейшая ошибка в шоу-бизнесе за все время существования массовой культуры. Однако не менее грандиозную недальновидность проявил в конце 60-х годов популярный исполнитель Тони Беннет. Когда ему предложили записать композицию «What a Wonderful World», Тони назвал ее нелепой и отказался. А вот Луи Армстронг, напротив, с удовольствием записал свою версию этой песни. Вскоре она стала его самым продаваемым хитом, а сегодня, согласно многочисленным опросам, она считается одной из величайших

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 17. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 23.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
2: СК-10.
6: Клево. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
7: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-603-5-2.
9: Окошкина.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит эконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монтек».

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Глава МИДа Литвы объяснил свои слова о возможной атаке на Калининград. Высказывание было обусловлено желанием показать решительный настрой стран Балтии, сказал Кястутис Будрис. В интервью ЛРТ министр отметил, что Литва и другие прибалтийские республики намерены опровергнуть мифы о своей беззащитности. «Мы должны проецировать эту уверенность в умы наших западных партнеров, чтобы они видели не только кошмарные сценарии. Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся. Мы будем действовать, когда это необходимо», подчеркнул глава литовского МИДа. В Госдуме предложили дать выпускникам возможность пересдавать больше одного ЕГЭ. Сейчас школьник может повторно сдать только один экзамен по своему выбору. Как пишет ТАСС, инициативу озвучил вице-спикер Нижней палаты парламента Борис Чернышов. Он считает, что действующее правило нужно расширить, но число попыток все равно должно оставаться ограниченным. По словам депутата, один неудачный день не должен перечеркивать годы учебы школьника и ставить крест на его будущем. В Ростовской области педагогов предупредили, если организатор экзамена пронесет в аудиторию телефон, его оштрафуют. Об этом сообщил замгубернатора региона Андрей Фатеев. Он напомнил, что во время ОГЭ и ЕГЭ учителя выступают в роли организаторов. Им запрещено иметь при себе средства связи, так же, как и школьникам. Связь разрешена только в штабе пункта проведения экзамена. Для взрослых нарушение обернется не пересдачей, а административной ответственностью. Среди возможных мер – штраф, а для должностных лиц еще и дисквалификация. В Донском регионе состоялось первое заседание общественного совета при Министерстве транспорта Ростовской области. Впервые в его работе участвуют урбанисты, блогеры и общественные активисты. В состав совета вошли также представители транспортных компаний, IT-эксперты, специалисты по безопасности дорожного движения. На первом заседании обсуждались основные направления работы на ближайшее время. Среди приоритетов – реализация национальных РЕК-проектов, таких как региональная и местная дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства, развитие общественного транспорта и безопасность дорожного движения. В России пятый год подряд растет спрос на секонд-хенд. Об этом пишет российская газета со ссылкой на данные исследований. Последний опрос показал, что сегодня уже 40% россиян готовы перейти на покупку одежды в секонд-хендах. Каждый пятый объясняет это высокими ценами на новую одежду. А почти каждый третий уверен, что старая одежда и обувь лучше по качеству, чем современные аналоги. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 71 рубль и 55 копеек, евро 85 рублей и 45 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе переменная облачность, небольшой дождь и плюс 23. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 7 баллов оценивает дорожную ситуацию этим вечером Яндекс.Карты в Ростове-на-Дону. В городе очень серьезные пробки. Самый загруженный отрезок – это Малиновского от улицы Доватора до проспекта Стачки. Здесь вы простоите более 40 минут. Около получаса задержитесь на Панфиловцев, Вятской, от АЗС до Днепровского переулка. 25 минут застрянете на Малиновского от 2-й Краснодарской до Еременко. И на проспекте Шолохова от площади Энергетиков до Октябрьской площади тоже придется постоять около 20 минут. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: СК-10. Клево. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
10: Окошкина! Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
11: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
12: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
13: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
14: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Продажи туров в Анапу могут увеличиться примерно на 40% по сравнению с прошлой неделей после появления новости об открытии пляжей 1 июня. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Эксперт отметил, что более половины запланированного объема туров на курорт уже продано. По прогнозу, в 2026 году Анапу могут посетить около 4 миллионов туристов. Ранее мэр города-курорта Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон стартует в Анапе 1 июня и продлится до 30 сентября на территориях, исключенных из зоны опасных после ЧС танкерами у Керченского пролива. Соответствующее постановление подписано. Российские туристы на турецких курортах получили удобный цифровой инструмент, который полностью решает вечную проблему запутанной логистики в незнакомых терминалах и гигантских молах. Как сообщает пресс-служба Яндекса, сервис Яндекс.Карты радикально расширил возможности внутренней навигации на территории Турции. Если ранее детальные схемы помещений были доступны только в Стамбуле, то теперь функционал охватывает ключевые транспортные узлы и популярные торговые центры по всей стране, что существенно упростит жизнь самостоятельным и пакетным путешествиям перед летним сезоном. Согласно заявлению разработчиков, новая интеллектуальная система позволяет пользователям не просто видеть общую схему здания, но и прокладывать точные сквозные маршруты для конкретных точек интереса. Достаточно выбрать нужный этаж и указать конечную цель, будь то гейт вылета, стойка транспортного контроля, зона выдачи багажа или конкретный магазин. Приложение мгновенно предложит оптимальный путь с учетом расположения лифтов, эскалаторов и выходов на парковку. В обновленный список локаций вошли международные аэропорты Анталии, Измира и Анкары, а также крупнейшие торговые центры.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
12: «Лента». Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Композиция «It's Now or Never» была записана Элвисом Пресли в 60-м году. На создание песни «It's Now or Never» Элвиса Пресли вдохновила работа Тони Мартина «There's No Tomorrow». А в качестве мотива за основу была взята итальянская, известная всем мелодия «O Sole Mio». Элвис Пресли. «It's Now or Never».

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 17. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 23.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о здоровье. Врач-терапевт Дарья Богомолова рассказала, что нужно учитывать при выборе санатория. При выборе санатория ключевое значение имеют сезонность и климатические особенности региона, поскольку это напрямую влияет на эффективность оздоровления организма и комфорт пациента, отметил врач. Так, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше избегать поездок в периоды сильной жары и выбирать для этого осень или весну. Терапевт добавила, что морской климат особенно полезен при болезнях дыхательной системы и кожи, а природная среда в целом помогает быстрее восстановиться после стресса, профессионального выгорания и хирургических операций. Также врач рекомендовала заранее учитывать период цветения растения при пеленозе. Людям с хроническими заболеваниями она рекомендовала перед поездкой проконсультироваться с лечащим врачом или через сервисы телемедицины. При этом аналитики отметили, что спрос на оздоровительные программы в последние годы вырос. По их словам, за различными медицинскими услугами сейчас обращаются примерно 30% отдыхающих курортов.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП-банк Private Banking на otpbank.ru.
11: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте азс.татнефть.ру.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
16: «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиция «Music to Watch Girls By» была записана Энди Уильямсом в 1967 году. Тогда трек суперхитом не стал. Второй шанс песня получила в конце 90-х, когда она была использована в рекламе известной автомобильной компании. Продюсеры Уильямса решили сингл перевыпустить и не прогадали. «Music to Watch Girls By» узнали и полюбили слушатели всего мира.
0: Энди Уильямс. «Music to Watch Girls By».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Радио «Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 17. Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный, умеренный, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 23.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Стрим-сервис Netflix представил официальный трейлер второго сезона сериала «Аватар. Легенда об Аанге». Все эпизоды выйдут 25 июня. Проект является ремейком анимационного сериала 2005 года. По сюжету подросток Аанг вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти народы четырех стихий. Создателем выступил Альберт Ким. Легенда стартовала в 2024 году. Критики неоднозначно оценили шоу 62% на Rotten Tomatoes, но это не помешало руководству Netflix продлить его на третий сезон. Он станет для Аанга финальным. Кинопрокатная компания «Капелла Фильм» опубликовала русскоязычный трейлер «Рейса 298» — нового фильма ужасов по мотивам идеи Мэтта и Роса Дафферов. Действие сюжета ленты разворачивается на борту обычного авиарейса. Внезапно умирает один из пассажиров, после чего схожие симптомы появляются у других людей. Параллельно за окнами вспыхивают загадочные огни, а самолет бросает в жесточайшую турбулентность. Герои понимают, что столкнулись с необъяснимой угрозой. Постановщиком «Рейса» выступил Стивен Квейл.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: ОК представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОК. 18+.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
2: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-261-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

Коллекция «Радио Монте-Карло». «The Platters». Песню «Only You and You Alone» в 1954 году сочинил продюсер и композитор Бак Рэм для своих подопечных группы «The Platters». Причем именно благодаря Рэму эта песня стала хитом. Дело в том, что записывалась «Only You» дважды. Первый лейбл «Platters» не захотел выпускать ее синглом. Год спустя Бак Рэм договорился с новой звукозаписывающей компанией и настоял на том, чтобы именно эту композицию выпустили в первую очередь. Чутье не подвело продюсера. Песня «Only You» поднялась на вершину американского R&B-чарта и провела там почти 2 месяца. The Platters. Only you and you alone.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-261-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Радио «Монт».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Настоящее имя Ива Монтана – Иво Ливи. Свой псевдоним Ив придумал, погрузившись в детские воспоминания. Когда он был маленьким и гулял на улице, мама кричала ему из окна на итальянском: «Иво Монта! Ива, поднимайся!» Собственно, это означало, что уже поздно и пора домой.
0: Ив Монтан. Le feu est mort.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».